греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Мировой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
4: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске. Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке. И пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: теперь каждая пятница и суббота желтая 12 и 13 июня. Абрикосы всего 9,99 за килограмм. Бананы всего 3,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кострома сырокопченая гурман 19 рублей 99 копеек за килограмм. Бумага туалетная Папия 3 слоя 6 рублей 99 копеек за 8 рулонов. Подробности на сайте Еврооп.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич. Доброе утро. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и торговые сети продлили соглашение о скидках на ряд товаров для уязвимых категорий населения. На скидку в 10% могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные. В числе товаров, на которые она распространяется, хлеб, мука, говядина, свинина, цыплята, молоко, кефир, сметана. В программе участвуют 13 крупных торговых организаций. В этот раз в перечне есть некоторые изменения. К списку продуктов, на которые распространяется скидка, добавилась гречка. В Беларуси на 1 июня для многодетных открыто без малого 155 тысяч депозитных счетов в семейный капитал. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, более 100 тысяч раз принято решение о досрочном распоряжении средствами. Чаще всего деньги используют на улучшение жилищных условий, получение медуслуг и образования. В Министерстве образования рассказали, какие новые специальности появились в белорусских колледжах. Впервые открыли специальности управления продажами и дизайн анимации. Для учащихся, которые выберут профессионально-технические программы, появится направление косметик и оператор коптильной установки. Колледжи в этом году планируют принять более 50 тысяч выпускников 9 классов. Прием документов будет проходить с 15 июня по 23 августа. Документы на уровень среднего специального образования будут принимать с 18 июля по 17 августа. Завтра в США, Мексике и Канаде стартует чемпионат мира по футболу. В турнире впервые примут участие 48 команд. Мундиаль пройдет по 19 июля. Международная федерация футбола предлагает болельщикам за $79 разместить свои имена на больших экранах стадионов во время матчей. Предложение охватывает все 72 матча группового этапа. Имя может появиться на табло стадиона во время предматчевой разминки. Сообщения не должны содержать эмодзи и ограничены 30 символами. К новостям компании «Пляжи Вьетнама» ждут Нячанка и Камрань из Минска 3 раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону 1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 8 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 26-28 тепла, в Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Реклама.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это

0: А то точка бай.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Фильтры для воды «Аквафор» – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор Бай».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Ой, какая песня только что прозвучала.
3: Savage,
2: goodbye. Прощай, одышка. Прощай, бесконечный ночной кашель.
3: А где, подожди, должна же быть песня какая-то типа welcome. Ну, прощай, вот это. Welcome это.
2: Ну что мне, welcome мне не надо ничего. У меня там вчера спасатель, на паучи пожуй. Я говорю, сам пожуй. Какой смысл бороться с курением, если все время оставаться под воздействием
3: никотина? Я тебя в этом поддерживаю.
2: Никотина, да. Поддерживает он меня. Спасибо.
3: Я пока тебя поддерживаю, как поддерживаю хоккеистов по телевизору.
2: Ну, это так всегда и будет. Ребята, третий день без курева. Полет отличный, полет нормальный. Полон оптимизма, что справлюсь. И эту дрянь окончательно себя солью. И буду по поводу этого очень здорово гордиться. А с такими вот ну, это личная новость получается. Ну, а кому ж не похвастаться собственными, пусть даже небольшими, но победами, как не с людьми. Правильно?
3: Ну ничего, ну ты будешь скоро отмечать какие-то даты.
2: Ничего я не буду отмечать.
3: Ну как, а 10 дней?
2: Нет, я...
3: 9.
2: 9 дней, 40 дней, да? Нормально. Только тут с танцами, да, плясками, прибаутками, друзьями за столами, вот это вот все. Кстати, хорошая идея.
3: Да.
2: Ну, на самом деле. И опять там, ну, ничего не случится. И погнал.
3: Не-не-не, нельзя.
2: Нет, так я знаю, что нельзя. Я первый раз совершил ошибку, я же 15 лет назад бросил курить.
3: Да.
2: Жестко взял себя в руки, поэтому... Это книжка была, как ее там?
3: Аленкар.
2: Да, вот,
3: легкий способ бросить курить.
2: Да, вот именно благодаря этой книге я поверил. Кстати, работает абсолютно. И бросил. И все, и 3 года не курил, а потом вот там тоже вот как-то...
3: И зачем это случилось?
2: Нет, столы, друзья, там, нормально.
3: Ладно, разок ничего не случится.
2: Разок ничего не случится, и
3: все
2: на тебя опять. Поэтому нет, это уже навсегда. Вот, и, ребят, спасибо за поддержку. В ТикТоке спасибо за поддержку. Мне там говорит, вот, а ты каждый день не будешь курить? А мы тебе подарки будем в ТикТоке дарить. Я говорю, давайте.
3: Ну, это обмен хороший.
2: Это стимулирует очень хорошо. Поэтому, ребят, предлагаю брать с меня пример. Ничего хорошего в этой дряни во всех их проявлениях. Там, будь то вейпы, будь то такие. Я сейчас, знаешь, говорю, я вот был же на другой стороне 3 дня назад.
3: Да.
2: И когда мне все это говорили, я говорю, давай-давай.
3: Рассказывай.
2: Давай-давай, рассказывай. Сейчас я на другой стороне. И чувствую себя, как ты сидишь, говоришь, ну давай-давай, Санкович, давай-давай-давай,
3: нормально. Так это самое, ты теперь можешь себя почувствовать, как настоящий коуч.
2: А не хочу, я хочу просто себя чувствовать.
3: А почему?
2: Хорошо.
3: Помоги людям другим.
2: Так а чем я помогу?
3: Ну помогай, расскажи, как тебе хорошо теперь.
2: Не, ну вот сейчас уже, вчера тоже было кризисно.
3: Тяжело.
2: Ой, что-то я думал, второй день будет лучше, но второй день даже было хуже. Иногда так аж слезы текли.
3: Ну да.
2: Но ничего, я справился, я все равно не взял.
3: Ждем третьего дня.
2: Не облегчился, так сказать, как это положено. Имею право гордиться. Вот в таком хорошем настроении я сегодня начинаю это утро. А как вы там, друзья?
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
7: Хит. Теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 12 и 13 июня. Десерт замороженный ТОП. Раф соленая карамель. Всего 99 копеек за 70 грамм. Шоколад темный, трюфельный. Элит. Кондитерская фабрика Коммунарка. Всего 4,99 за 180 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
10: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио.

0: силы.
1: Спетели нам песню.
2: Нет, не спеть.
1: О тельцах. Ну вот примерно в таком настроении мы оборвались в наши звездные пати. Это гороскоп. У нас, понимаете, как, ребят, нам иногда страшно. За что не возьмешься, все сбывается. И что с этим потом делать?
2: На самом деле, ну и сами люди пишут, что сбывается.
1: Да, и это такая ответственность. И это, понимаете, я думаю, что зуб-то у меня выпал теперь не просто так.
2: Думаешь по гороскопу?
1: Я думаю, кто-то наточил на меня зуб. А потом,
2: вот интересно вернуться в тот день и посмотреть, что у тебя по гороскопу было.
1: И поэтому это, и мне кто-то, не знаю, на куклу Вуду молотком по лицу влепил. Ну, то есть, как вариант, тоже ж возможно.
2: Ну, да.
1: Но мы не боимся. Мы все равно, у нас есть запасные зубы. Мы все равно их вставим. И мы все равно будем идти вперед.
2: Потом ты сказал про зубы, я думаю... Не хватает тут, нету тут.
1: А у меня это уже версия 2.0. 1.0 в запасе лежит.
2: Итак,
1: вдруг что?
2: Овен, 10 июня, день сегодняшний. Удачный, плодотворный день, поэтому отдайте предпочтение самым трудным делам, которые были отложены ранее. Проявляйте лидерское качество, это укрепит авторитет и вашу уверенность в себе. Вечером можно позволить себе немного больше. Купите что-нибудь приятное, сходите в ресторан.
1: В ресторан?
2: Да, так и написано, прям черным по белому.
1: Да, я думаю, что что-нибудь приятное. Эти поп-поп, поп-поп, как называется? Поп-поп.
2: Попыт?
1: А, попыт. Тельцы, 10 июня. Не сомневайтесь сегодня в своих силах. Двигайтесь к поставленной цели быстро, уверенно. Ну, у тельцов же тоже есть рога. Они у меня вот тут нарисованы, да? Поэтому с рогами нормально идти вперед. Ну, я имею в виду не в этом плане, а в другом.
2: В смысле, что всех можно наколоть?
1: Да, вот, кстати, да, рожками-то, понимаешь? Сегодня у вас получится совершить прорыв в каком-то сложном деле, добиться выгодной сделки или добить кого-нибудь своими рогами.
2: Главное, аккуратно. Главное, совершите прорыв, а не порыв.
1: Порыв?
2: Это важно.
1: Порыв — это порыть.
2: Ну, чтобы не порваться.
1: Нет, порыв — это порыть.
2: Ну, если
1: орать
2: что сделать,
1: это то... не копать, это кричать. Это я знаю, да.
2: Близнецы, сложный день, когда необходимо взвешивать свои слова, учитывать настроение оппонентов и подстраиваться под обстоятельства. Используйте дипломатические навыки, действуйте мягко, но настойчиво. Звезды уверены, что близнецам сегодня повезет, их энергия на высоком уровне.
1: Слушайте, дипломатические навыки. Легче всего использовать дипломатические номера. Это, ну,
2: мне больше всего нравятся навыки министра иностранных дел России.
1: Да, он когда вот говорит,
2: просто...
1: с такой уверенностью говорит обо всем.
2: Я недавно как раз увидел, он рассказывал, короче, говорил, что вообще нужно за базар отвечать, и понятия должны выполняться на самом высоком международном уровне.
1: Идеально. Раки, 10 июня.
2: Дипломатические навыки.
1: Загружены делами, раками, имеется в виду рак, загружены делами и заботами, но вам сегодня многое под силу, поэтому справитесь, общение дается легко. Можно назначать важные переговоры или вести дискуссии с коллегами и партнерами, не трогая их лицо. Ну, насколько я понимаю.
2: Лев, подходящий день, чтобы закончить все старые дела, исправить недочеты в прошлой работе. Энергия у вас на высоте, поэтому не теряйте времени, занимайтесь самыми неотложными вопросами. Период подходит для карьерного роста, расширения бизнеса, поиска новых возможностей и связей.
1: 10 июня, девочки, они же девы, самые сложные трудоемкие дела назначайте на первую половину дня, то есть с утреца. Утром девы прямо активны, собраны, решительны, что позволит успешно решать не только самые домашние. Что значит не только самые домашние? Ну и
2: самые домашние.
1: Ну и самые рабочие проблемы. Вот такие.
2: Самые
1: вот.
2: Домашние, самые рабочие. Работайте в команде. Весы, советуйтесь, делитесь идеями с людьми, которым вы доверяете. Позитивный настрой и уверенность позволят вам плодотворно и успешно провести этот день. Известия, которые вы получите, вдохновят вас на новые грандиозные свершения.
1: 10 июня, скорпионы. Подходите сегодня к работе избирательно. Не пытайтесь сделать вообще все дела сразу. Лучше сконцентрироваться на каком-то одном задании и добить его до конца. Хорошо, хорошая организация и четкий план помогут скорпионам добиться нужной цели.
2: Стрельцы, отдайте приоритет тем вопросам, которые принесут финансовую или профессиональную выгоду вам. Подходите к работе с практической точки зрения. Полезно рассказывать о своих планах или успехах.
1: Или
2: рекламировать таланты.
1: Или анекдоты.
2: Рекламировать таланты мощно. Нужные люди вас заметят и оценят по достоинству. Ну, это рекламировать таланты. Вот есть люди, которые, как Даша, которые руку выгнет куда-нибудь там.
1: Нет, а есть люди, у которых достоинства видны издалека.
2: Прятать надо. Да по размеру одежды.
1: Я бы сказал, даже из-за угла.
2: Это очень страшно.
1: Почему?
2: Сначала появляется живот.
1: Достоинство. А потом появляется все остальное. Козероги, 10 июня. Во! Творческий, необычный подход поможет козерогам добиться успехов, решать какие-то сложные или неприятные вопросы. Слушайте, если козерогам, ну, получается, сегодня надо пойти в муниципалитет, ну, к примеру.
2: Ну, например.
1: Ну, значит, туда козероги должны сегодня прийти с переподвыпадвертом. И это вот будет творческий подход,
2: нормальный. Они по красной ковровой дорожке.
1: Неважно. Главное, энергии не так много, поэтому экономнее расходуйте.
2: Переподвыпадверты свои.
1: Внутренние ресурсы, делайте перерывы, оставьте силы на вечер. Зачем вам силы вечером, гороскоп не рассказывает.
2: Но понадобится, возможно.
1: Ну, видимо, пригодятся.
2: Водолей. Удачный плодотворный день, активная позиция, нацеленность на результат принесут вам заслуженный успех. Оставьте силы на вечер тоже.
1: Ну, вот, видите.
2: Когда у вас намечаются интересные мероприятия.
1: Когда у вас, а вас, да?
2: Не все деловые предложения, сделанные вам сегодня, будут выгодными, поэтому проверяйте информацию и не давайте ответ сразу.
1: Рыбки, 10 июня, события или встречи этого дня дадут вам интересные идеи, как вдохновить себя любимую и начать новый какой-то амбициозный проект даже. Есть вероятность получить перспективное предложение о сотрудничестве. Обязательно рассмотрите, почешитесь. И потом отправьте в топку.
2: Главное, берите гороскоп и пользуйтесь им.
1: Ребят, не жалко, мы старались.
0: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ребят дорогие, Dice по Bounty — это оазис гармонии души и тела, где вы сможете почувствовать покой. Это хорошо. Вернуть жизненные силы, насладиться традиционными, опять же, хорошо, тайскими ритуалами и спа-программами. Подарите себе райское наслаждение, себе и своим близким. Сертификат в Thai Spa Bounty на Пионерской. Салон Thai Spa Bounty на Пионерской 5 и Пионерской 32. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. Ежедневно с 11 и до 23.00. Телефон есть 303-55-88. Очень легко запомнить. 303-55-88. Это А1. Но есть сертификат у нас с Антоном на тайскую церемонию проработки ног.
1: Я вам скажу, что у нас, да, как называется?
0: Bounty Food Break.
1: У нас там был человек, который не хотел оттуда возвращаться. И ее слал бесконечно фотографии оттуда.
0: Ну вот, можем отдать. Но для этого необходимо угадать. 8017-370-4570, либо 8017-370-4574. Легкая музыкальная загадка. Мы с вами, мы вам либо поможем, либо наоборот. Антон тоже не в курсе, какую песню я загадал. Вот. Задача очень простая. Я даже переворачивать песню не буду. Я вам просто прочитаю.
1: Просто кусочек песни?
0: Да, я просто прочитаю текст.
1: А, слова? Давай.
0: Да, ну вырванный давай. Из контекста. Если угадаете, эта песня тем более стоит у нас следующим в плейлисте. Угадаете, значит, отправляетесь на проработку своих ног, ножек, на.
1: А говорят, что ножичек. Это просто невероятная процедура. Мне жена рассказывала взахлеб, наверное.
0: Так, я не понял.
1: Целый день рассказывала. Это, ты себе не представляешь, сколько. Во-первых, ты не знаешь, сколько это стоит. Это вообще. А это какой космос там, вот это вот все.
0: Подожди, а что, твоя жена уже выехала?
1: Ну, пока нет. Она просто была на такой процедуре.
0: А, вон оно в чем дело. Итак, ребят, все на самом деле очень просто. Еще раз телефоны. 8017-370-4570, либо 8017-370-4574.
1: Давай, мы ждем.
0: Да. Вы дозваниваетесь, я вам читаю текст музыкального произведения, буквально пару строчек. Песня, ну, очень известная, потому что, ну, вы же должны понимать, другого на волне душевного радио, ну, мы просто априори держать не можем. Ну, потому что мы же классик хитс.
1: Не, ну, безусловно.
0: Во всех проявлениях.
1: А эта песня, ну, хотя бы туда и ориентир какой, 80-го года, 90-го.
0: Начало 2000.
1: Начало 2000.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Подожди.
1: Уже есть.
0: Подожди, сейчас я вот...
1: Начало 2000-х, да, по крайней мере, понятно,
0: уже
1: кого.
0: Уже кто-то хочет к нам, сейчас попробуем. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут?
2: Доброе. Юрий.
0: Юрий! Юрий, значит, Юрий. Ну, ты готов отправиться на проработку собственных ног в Thai Spa Bounty?
2: Или отгадать надо что-то.
1: Или кого-то отправишь.
0: Что ты такой пугливый? Юр, слушай сюда. Итак, я тебе прям вот из глубины вырываю текст, да? Мы одни, я молчу, дрожь по губам, и на моих глазах слезы.
2: Ничего себе, это цитата или
0: это? Это цитата абсолютная. Мы одни, я молчу, дрожь по губам, и на моих глазах слезы. Поет девушка, тем более, самое интересное, что мы не вслушиваемся никогда, когда колбасимся под этот трек, ну, слова.
2: Да. А вот слезы зацепило.
0: Да.
2: Остальное мимо.
0: Мы одни,
2: а слезы
0: дрожь по губам,
3: и на моих глазах слезы.
0: Ну, Юра, кто это?
2: А что надо назвать? Ну, слезы.
0: Нет, надо да, назвать, группа, что это за группа, что за песня.
2: Ладно, давайте другого кого-нибудь, наверное.
0: Подожди, Юра, подожди. Подожди, нельзя,
1: не работает.
0: Нельзя так сдаваться. Вдаль уносят мечты. Ну?
1: Спит город ты.
0: Ну, тихо, это, ну?
2: Да подождите, дайте я в голове пропою.
0: Давай, конечно, давай. Юра. Ты еще от этого лечился, ну?
2: Ай, боже мой, вирус.
0: Ну-ка!
1: Боже мой, вирус.
0: Юра, ну ты просто уникальный меломан.
1: Да, вот еще вот. Никогда эти слова не стояли рядом. Боже мой, вирус.
0: Да, взял и угадал. Бывает же такое. Юра, мы тебя...
1: Молодчина.
0: Мы тебя поздравляем. Я не знаю, пойдешь ли сам или кому-нибудь там подаришь и проявишь себя настоящим мужчиной. Не знаю. Юра, оставайся, пожалуйста. Ты крутой, конечно.
2: Спасибо, ребята.
0: Трубочку не клади. Давай, пока. Ну вот, красавчик же.
4: Выбор Бел-Джи начинается здесь. Хмаринская 8.

0: только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте evroop.com или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: получаете надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Ой, ребят, дорогие, welcome to в радиотерапию. Прям двумя ногами. Прям вот как в свежее масло.
2: Вы не видите, но мы здесь стараемся.
1: Что-то я смотрю.
2: Доктора есть доктора.
1: Что-то гребешок у меня какой-то примятый.
2: Не надо было гребешок. Береги гребешок. С молоду.
1: Уже поздно. О, все, нормалек. Итак, либо пишите к нам в Телеграм свой вопрос. У нас Телеграм, душевный радиочат. Единственное, что вопрос не такой, что меня ждет в жизни? Ну, самое хорошее.
2: Да, вопрос, на который можно ответить да, либо нет.
1: Вот, либо же звоните. Это всегда в приоритете. Опять же, 375-17. 370-45-70 или вот тоже городской минский номер 8017-370-45-74. Мы тут небольшими манипуляторскими движениями определим направление карты для того, ну опять же, да?
2: Ну карта Таро, чтобы вы понимали.
1: Чтоб вам было хорошо! Это вот красная нить, которая проходит через всех в нас в туда. Вот, поэтому обращайтесь.
2: Да, звоните, номер телефона, он, кстати говоря, появится у нас в душевном радиочате, вот прямо сейчас, если вдруг вы забываете.
1: Что? Ну вот, пожалуйста, только рассказал, тут же жена меня впечатала, что меня ждет сегодня? Работа тебя ждет.
2: Что ждет?
1: А мы ждем кофе.
2: Надо да, либо нет.
1: Все, это, у нас либо да, либо нет, клюнет карась или нет, да? Станцует Виталий.
2: На столе.
1: На столе в исполкоме. Или не станцует. Ну, то есть, вот такое.
2: Закончу я Коломенское училище нижнего брейка.
1: Да, или не знаю, закончу я.
2: Высшее.
1: Сплавлю я кому-нибудь наконец вот эти картины по номерам. Или не сплавлю. Ну, вот такое все.
2: Да, нет.
1: Доброе утро. Коллега в этом году собирается поступить. Поступит ли она туда, куда хочет? Ну вот.
2: Ну вот, нормальный вопрос.
1: Нормальный вопрос. Вращаю. Так. Перетасовываю, у меня 50 секунд, но на один вопрос только, наверное, ответим. Это Шанананадик.
2: Шанадик.
1: Шанананананайна. Это была такая нана. Так, значит, поступит или не поступит, вытягиваю. Перевернутая карта, неопределенная, король кубков, неспособность принимать зрелые решения какие-то. Переживания, утрат контроля над ситуацией, риск неприятностей, обман со стороны близких, состояние какой-то апатии. Ну, а все написано либо да, либо нет. Ну, получается как? Ну, коллега будет сражаться, но возникает вопрос, зачем ей это надо?
2: Ну, вот здесь
1: так
2: вот, на...
1: Прям так смело.
2: Но это работа и карьера считается?
1: Ну, работа и карьера, да.
2: В сфере работы и карьеры означает перевернутый. Да. Неспособность к управлению эмоциями в рабочей среде.
1: Ну вот получается, что немножечко вот данное решение там о поступлении или о чем-то еще принято очень спонтанно. Хотя очень правильное. Слушайте, мне карта вчера сказала, что я не брошу курить.
2: Да, было
1: ну,
2: такое.
1: Ну, четко сказано было, что все, Санкович, иди, кидай, иди. А я что? А я нет. А я взял и всем доказал, что я красавчик. Понятно?
2: Так ну, что да. Вы действуйте по ситуации, смотрите. Если
1: ну, не, ну давай
2: наверняка,
1: еще.
2: Если
1: ладно,
2: силы
1: подгрузил
2: есть,
1: я правильно? Еще одну. Саша давай. Написал, добрый день, есть вариант смены работы. Стоит ли менять? Ну, давайте. Вот я показываю, кто на лайв-трансляции, там 5 человек. В ТикТоке у нас тут тоже народ верит, не верит, да?
2: Стоп!
1: Есть, пере это.

0: стоп. И прям вот из середины вытяну.
1: Давай.
0: Смена работы. Нет. Ух, смотри, как сегодня. Да нет. Большие перемены в жизни.
1: Что за карта?
0: Завершение. Это 18, 13-я смена.
1: Ага.
0: Большие перемены в жизни, завершение этапа, начало нового, изменения в личной жизни, карьере, появление новых идей, проектов, возможность переезда. Так получается, да.
1: Ну, получается. Она не перевернутая?
0: Она не перевернутая.
1: Ну, совет карты вот написано. Примите перемены и освободитесь от того, что больше не служит вашему развитию. Если значит да.
0: Слушай, ну получается, тогда не надо смотреть на эти вот нет, да, которые там написано. Надо конкретно расшифровывать. Сань, получается, что да, стоит менять, причем однозначно. Вот так вот карта нам сказала.
1: Фух, получилось.
0: Успотел. Мы в следующий час.
1: В следующий час, погнали.
0: Айда за нами.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. В Беларуси около 250 тысяч человек платят налог на профдоход. С 1 июля для них заработает новое правило. Вводится ежемесячный минимальный размер НПД. Он составит 45 рублей. Самозанятым нужно будет уплачивать его даже в те месяцы, когда дохода не было и чеки через приложение «Налог на профессиональный доход» не формировались. Кроме того, с 1 июля налоговый орган сможет прекратить применение НПД к плательщику, если он 3 раза подряд не платил этот налог. При этом вернуться к уплате налога на профдоход он сможет только через полгода после исключения из реестра. В Минтруда и соцзащиты рассказали, кто имеет право на бесплатное питание для детей до 2 лет. Право на бесплатное питание предоставляется в рамках государственной адресной социальной помощи. Эту льготу могут получить семьи с низким доходом, если средний душевой доход за последний год не превышает бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. А еще семьи с 2 или более детьми. В этом случае право на помощь предоставляется независимо от достатка. Ежемесячный набор состоит из продуктов, необходимых для полноценного питания малыша. В нем сухие молочные смеси, каши, мясные пюре, соки, молоко и кисломолочные продукты. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, на Партизанском. Еще камеры установили на улицах Домашевской, Вообшасова, Притыцкого, Южной магистрали, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Белорусские футболисты накануне сыграли в ничью с Буркина-Фасо в домашнем спарринге. Финальный счет 2-2. На прошлой неделе наша сборная уверенно переиграла на своей арене команду Сирии со счетом 4-1. А осенью наши футболисты выступят в очередном сезоне Лиги наций УЕФА. В группе С1 их соперниками будут сборные Финляндии, Сан-Марино и Албании. К новостям компании «Пляжи Вьетнама» ждут Нячанг и Камрань из Минска 3 раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 8 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске, в Могилеве 26-28 тепла, в Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ «Белмедпрепараты».
5: Вот это яйца. Всем яйцам яйца.
6: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
5: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Абсолютно верно, и без всяческих «но».
1: Бесповоротно,
4: утро,
1: да?
4: Утро будет, было, есть и будет есть. Мы во главе всего этого, легенды абсолютного ничего. Антон Бубнило, Жданов.
1: Салют ей всем, здравствуйте, Дмитрий Душнил Сангович.
4: Это я, друзья, вот весь полон прям всего, чего не попадя, и все с удовольствием раздаю направо и налево, имеется в виду неподдельный, не силиконовый оптимизм и все, чего хотите. В этом музыкальном часе мы обязательно расскажем вам утро. First News. Это пара-тройка новостей, которые...
1: Ну, нигде которых вы нигде не услышите.
4: Да, они не появляются по одной простой причине, потому что на них не обращают внимания. А мы туда оставшимися зубами загрыземся. Не без этого. Плюс ко всему, мы абсолютно открыты к общению. Приходите в наш Телеграм Душевное Радио-чат, приходите в наши соцсети, мы есть в ВКонтакте, в Одноклассниках, и в Инстаграме, везде мы Душевное Радио. Там и слушайте, и смотрите, и плюйте на экран, все, что хотите. Это прямо...
1: Если очень хочется, то можно.
4: Шведский стол. Вот. Ну и обязательно, это приятная неожиданность. Ну давай уже поможем, Кирилл, лазерная чистка металла, Гомель, ну так вот старается с человеча, да, в продвижении. Дадим уже минуту ему рекламы. Где-то вот тут название компании его было.
1: Говорят, сменил компанию, что ли?
4: Не, все равно. СТО. О, СТО. Крафт Техно Гомель. Слушай, мне кажется, там ремонтируют. Вот исключительно под Технотроник, под Тон Лимитед, под Мастербой. Вот под такой вот.
1: Я думаю, что еще дальше пошли и начали вообще с Крафтверк. С этого вот.
4: Крафт Техно. Ну, нормально. Бросаем курить, дышим в Душевном Радио чистыми и легкими. Кирюха, да, я абсолютно согласен. Сейчас вот я сорвусь и буду грустить по этому поводу.
1: Не-не-не, срываться не нужно.
4: Буду держаться. Значит, ребята, я... Ой, ты мне уже
1: я
4: не дашь.
1: Я тебе не дам.
4: И что?
1: А что?
4: Что ты мне сделаешь?
1: Легко.
4: Что?
1: Заберу все.
4: Что ты у меня заберешь?
1: Все, что есть, все, что прячешь. Ты сейчас будешь...
4: Это вот, ребят...
1: Если будешь срываться, ты же спрячешь все как от мамки дома.
4: Вот это вот, понимаете, ребята, вот эти вот все родинные понты, можете даже не обращать на
1: да
4: это внимания.
1: Конечно.
4: Не даст у меня ничего. Сейчас. Итак, друзья, двигаемся вперед. Вы же с нами, вы же лучше нас где-то местами. И самое главное, погромче Душевное Радио.
5: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
6: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
7: А мне бы черный, под новенькое платье.
8: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске. Большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио. Классика хитов.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Утка Fast News. Итак, друзья, Утка Fast News, фирменные новости нашего утреннего шоу. Жданов, скажи, пожалуйста, ты гурман?
2: Ну, в каком-то, в какой-то мере, да.
1: В какой-то мере гурман.
2: Ну, я очень люблю кушать, люблю новые блюда.
1: Да, люблю, прям новое.
2: Ну да, ну пробовать.
1: Тогда люблю. Тебе надо съездить на фестиваль аниме. Эти аниме-фестивали, они уже все куда ни попадя. Это ежегодно есть аниме-фестиваль, который проходит в Калифорнии, в США. Но в этом году огромное внимание привлекла часть фестиваля, которая проводилась под открытым небом и называлась «Паркон». Любой пришедший на «Паркон» может начать делать вот там практически все, что заблагорассудится.
2: Ну, это такое. Шашлыки?
1: Хорошо,
2: я надеюсь.
1: Хорошо бы. Косплейщицы принялись продавать сок из ступней.
2: О, не, я это видел. Это выглядит ужасно.
1: Они наливали сок в пластиковые контейнеры, опускали туда ступни. И покупатели получали стаканчик сока по цене от 5 до 15 долларов. Так вот, на всякий случай.
2: Это ужасающе.
1: А некоторые вообще предпочитали слизывать напиток. Господи, это вот куда мир катится?
2: Да,
1: я вообще не понимаю.
2: Там просто какой-то трэш. Ты видел вот это, да?
1: Ну, я видео. Нет, фотки вижу.
2: И да. Видео видел. Это просто капец. Там стоит человек на коленях.
1: Да.
2: И она ему... А там стоит сок какой-то гранатовый или какой-то. Я она в нем... Там
1: но, это но, вот... Ну, не моется.
2: Ты
1: давай,
2: помнишь,
1: ты,
2: как...
1: Ты уже не...
2: Не-не-не.
1: Просто ноги внутри.
2: Ноги, да. Это да. Вот как в детстве, помнишь, было...
1: Не помню. У меня детство давно
2: там
1: было.
2: Там повар ножки моет. Вот точно так же. Да.
1: Так своих детей воспитываешь, да? Вот это все повар ножки моет.
2: Обязательно.
1: Слушай, мне на самом деле действительно интересно, что людей заставляет вообще?
2: Ну, да.
1: Во-первых, это придумывать, это скука или что? Я не понимаю.
2: Да, скучно.
1: Скука-то хорошо.
2: Развлекают себя как могут.
1: А нельзя вот
2: а потому что
1: более человеческими способами.
2: Потом уже не хватает ему, не хватает дофамина, все уже, все.
1: Да, только вот сок со ступней.
2: Да, и дальше еще страшнее. Так что остановитесь там, пожалуйста, с соком,
1: ребят,
2: со ступней.
1: Мне нормально здесь. Вот, и поэтому, ну, так себе. Хотя самих вот косплей мне нравится. Люди достаточно интересно к этому подходят.
2: Да.
1: И иногда делают очень похоже. У меня что-то дочь тоже там в какой-то телевизор переодевалась. Реально прикольно.
2: Образы обалденные получаются,
1: да.
2: если грамотно сделано.
1: Ну, да.
2: Так, у меня новость, которая, ну, я не знаю, это приближается ситуация, которая описана в анекдоте, когда мужик говорит: вы мне еще фонарик на лоб повесьте, я и ночью косить смогу.
1: Ну, наверное,
2: ученые приблизились к способу высыпаться без сна.
1: Да, это невозможно.
2: Исследователи смогли искусственно воспроизвести в мозге процессы, которые обычно происходят во время глубокого сна. В экспериментах на мышах ученые запускали характерную мозговую активность для глубокого сна. После этого мозг животных реагировал так, словно они полноценно отдохнули.
1: Это все искусственно. Я вообще против любой искусственной.
2: Нет, так я тоже против. Ты понимаешь, к чему это идет исследование?
1: Надо же, понимаешь,
2: к тому идет, чтобы мы работали действительно круглосуточно.
1: Ну, я бы согласился, потому что мне не хватает рабочего времени для того, чтобы вообще вот все успеть, все задумки, все, что это. А потом у меня, конечно, такие опущенные уши по асфальту, на которые я наступаю и бреду домой.
2: Так вот, более того, мыши показывали лучшие результаты в заданиях на память даже без обычного сна. Следующий этап, короче, сказали, испытания на людях.
1: Да.
2: Все уже.
1: Нет, такое нам тоже...
2: Ништяк, браток.
1: Не-не-не. А вот я как человек, не лишенный, абсолютно бесполезной такой зарабатывательной жилки, я не умею зарабатывать, как бы я ни старался.
2: Ну, да, у меня тоже та же самая штука.
1: Ну, ты просто ничего делать не хочешь, а я все делаю, и у меня все равно не получается. Значит, Эй-Джей Хаббинс работает на телевидении, но помимо этого 23-летний житель Манчестера, Англия, нашел необычную подработку. Эй-Джей стоит в очередях за тех, кто не желает этого делать. Прикинь? А что, в Англии до сих пор есть...
2: А куда там очереди-то?
1: Конечно, речь идет об экстремально длинных очередях, в которых порой приходится томиться по несколько часов. Это очереди за билетами на популярные концерты, за самыми модными товарами или на открытие долгожданных магазинов.
2: А я вот видел, в Минск-Мире за клубникой стояли.
1: что? А что, я не видел?
2: Там очередь такая была, просто капец. Видео взорвало тут в интернет.
1: Да? Мужчина очень доволен тем, что порой может заработать, между прочим, до 250 долларов. По
2: ничего
1: сути,
2: себе.
1: Вообще ничего не делая. То есть, но есть такой подработки, актуальные в основном для крупных городов, сложности. Необходимо запастись раскладным стулом, подстилкой для сна, теплой одеждой и, конечно, едой и водой. Когда предстоит, ну, да, многочасовое ожидание, все это не будет лишним, но тем не менее. Смотри, чел вот работает на телевидении.
2: 250 долларов он в день зарабатывает в очереди.
1: Это ты ему напиши, спроси. Я вижу, как зажегся твой глаз. Иди.
2: Где очереди есть где-то?
1: Иди вон, очереди на клубнику. Как раз для твоего ленивого организма.

0: рекламу.
1: Хит теперь каждая пятница и суббота. Желтое 12 и 13 июня. Полотенце бумажное свое, два слоя, всего 2,49 за два рулона. Средство для мытья посуды Фэри, сочный лимон, всего 4,59 за 450 миллилитров. Хит, заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу.
1: Я смотрю, ребята так с удовольствием подхватили идеи вот этого сока из всевозможных частей тела.
2: Ну, судя по всему.
1: Добрые вы наши душевные. Что Саш Соловьев, что, опять же, вот похвалены нами и прокачаны рекламой, да, молодцы, дорогие.
2: Видишь, что ты ругаешься. Люди с душой подходят ко всему.
1: Не-не-не, ребят.
2: Ко всем вопросам.
1: Так не подойдет. Но если с душой, то тогда ищем душевные яйца. Ребята, клевая коллаба. Вам там и глазунья, а я вообще... яичницей болен, ну, у меня просто с детских лет. Меня луком не корми. Накорми меня яичницей.
2: Тебе именно яичница нравится?
1: Вообще во всех проявлениях. Омлеты, все это запекание.
2: Вот. Мне тоже яйца.
1: Это вообще.
2: Очень много блюд можно придумать.
1: Тем
2: классно.
1: Более отрадно, что наша коллаборация с удивительными продуктами, кобринские яйца, вы слышали, да? Это абсолютно натуральное, потому что едят только натуральный корм, там вообще ничего такого нет. Так вот, ну, имеется в виду, дряни там разные, да? Кобринские яйца выходят в упаковке теперь душевного радио. Ага, нашли в магазине, фотографируйте. Присылайте фотографии в наш телеграм-чат с хэштегом обязательно «душевные яйца».
2: Хэштег «душевные яйца» в одно слово.
1: У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от «Душевного радио». Делитесь теплом. А это все тепло. Ждем ваши отметки также в Инстаграм. Участвуют торговые сети «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семьпятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор». Они есть везде, ну, как вот тут поговаривают, очень быстро разбирают.
2: Да, разбирают моментально. Я в субботу заходил в час дня, были. В 19 заходил, не было.
1: Не, ну там очень красиво, очень здорово и очень вкусно. Самое главное, очень полезно. Будем рады и разыграем кружку, а может и не одну. Вы такие молодцы, тут столько всего много. Все это у нас в Телеграме. Опять же, напоминаем, просто фотографируете или вместе с собой, что очень прикольно всегда смотрится. Да, упаковочка.
2: Даже еще круче.
1: Душевные яйца. И ставим хэштег, только не забываем, чтобы мы могли потом найти, отсортировать нужный момент, разыграть. Вот могу показать на лайв-трансляцию, кто смотрит, вот такую вот термокружку, из которой я сейчас попиваю кофе.
2: А я пока не попиваю, я из чашки просто.
1: Потому что попивалка еще не успел. Не выросла еще, Жданов. Вот. И таким вот образом получите, так что это очень здорово, классная коллаборация, никогда такого не было. Душевное радио первое. Очень гордимся.
3: Душевное радио. Слушай свое. It's

0: ссылку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Некоторым юрлицам в Беларуси официально разрешили использовать криптовалюту во внешних расчетах. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, такое право предоставлено при экспорте и импорте товаров, услуг и работ, а также объектов интеллектуальной собственности. В отдельных случаях официально рассчитываться токенами смогут форекс-компании и фирмы, занимающиеся лизинговой деятельностью. Делать это можно будет через криптобанки. Проект закона о дорожной деятельности накануне одобрили в Совете Республики. Планируется сформировать интеллектуальную транспортную систему, которая в реальном времени позволит видеть состояние автодорог и сооружений на них. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения. Также предусмотрено создание информационного фонда дорожного хозяйства. Отдельно в законе урегулированы вопросы оперативного восстановления аварийных дорог. В Минске открытые подземные пешеходные переходы намерены накрыть навесами. К работам приступят уже в этом году. Открытые лестничные марши со временем деформируются из-за погодных условий. Ступени страдают от снегопадов, наледи и механической чистки при скалывании льда. А из-за близости к проезжей части во время дождей в подземные переходы нередко попадает вода. Чтобы минимизировать негативные последствия, разработано единое решение по установке типовых навесов. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение, любимыми мелодиями пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании «Суши 40 штук всего за 28 рублей». Все реально на «Сливки Бай». Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от «Арт Фуд». Пляжи Вьетнама ждут. Нячанг и Камрань из Минска три раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек. Евро 3 рубля 19 копеек. 10 юаней 4 рубля 8 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: партнеров в приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Пусть тебе 18, ты осталась одна. И Сережка с Алешкой мне назло влюблена. Но если ты не позволишь мне себя обнять.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Да-да-да. Бодриссимо!
3: Погнали вперед, еще один час впереди, мы готовы к общению, мы готовы отвечать вообще на любые вопросы, мы кто такие, да, собственно, никто. Антон Бубнило, Жданов.
4: Здравствуйте.
3: Люди, периодически открывающие рты возле радиомикрофона.
4: Совершенно верно. Дмитрий Душнило-Санкович.
3: Это я, здрасте.
4: Мой любимый бобер сейчас.
3: Че это бобер?
4: Ну, ты так выглядишь, прости.
3: Нормально, я уже привык. Слушай, в данный момент пытаюсь найти в себе психическое здоровье, и оказывается, не так все плохо, как мне казалось. Вот меня очень напрягало, и напрягает всех окружающих мне, вокруг меня. Я люблю 50 миллиардов раз пересматривать там свои любимые фильмы, сериалы.
4: Так.
3: Я могу закончить сериал, допустим, «Ликвидация» и начать смотреть его заново. Я думаю, что я ненормальный.
4: Но.
3: И во мне культивировали эту мысль. Ага. Я сопротивлялся, да ну, да что-то вот. Оказывается, нет. Прикинь. Оказывается, я не одинок. Привычка помогает поддерживать психическое здоровье.
4: Когда пересматриваешь,
3: я наоборот получаюсь, что я нормальный.
4: Это получается, все ненормальные?
3: А все вокруг ненормальные. Разгружает мозг. Потому что в утомленном и подавленном состоянии мы хуже владеем собой, это понятно. Меньше мотивированы на выполнение каких-то трудных задач. Я вот 2 дня вообще не понимаю, как я работал.
4: Как легко себя поддержать.
3: Да. И поэтому я что делаю? Я включаю первый сезон любимого сериала. У меня их несколько. Вот я обожаю «Ликвидацию», я обожаю «Жизнь и приключения Миши Япончика». Просто, ну просто фантастически. Здорово, актеры играют, просто потрясно. Жалко, что этот запил, как его, который
4: готовый
3: играл. Маковецкий. Ну, говорят, его там убили, потому что, ну, было невозможно. Он там немножко соскочил с катушек.
4: Ничего себе.
3: Да, его в сериале вот так. И получается, что это нормально. Слушайте, народ, вот хочется по этому поводу поговорить у нас в Телеграме. А вы как вообще? Вы на какой стороне Терминатора? Имеется в виду не плечи Шварценеггера, на каком плече вы сидите. Вы за что? 50 миллиардов раз пересматривать любимое? Или все-таки вот один раз посмотрели и хорош?
4: Не,
3: и нормалек.
4: Я вот смотрю какие-то более старые сериалы. Вчера
3: это
4: начал...
3: возраст, Жданов.
4: Вчера начал...
3: это понятно.
4: Ой, ладно, возраст.
3: Да.
4: Вчера начал про Шерлока Холмса и доктора Ватсона смотреть.
3: Это советский вот этот?
4: Ну да.
3: Ну вообще бомба. Ну, мне новый, кстати, с этим, с Дауни-младшим тоже нравится.
4: Ну ничего, но я вот так вот
3: атмосфера такая.
4: Посмотрел разочек и пока все.
3: Ребята, а вы как? Вы свой мозг разгружаете или загружаете? То есть, или в какой момент возраста это все приходит? Вы любите многократно все пересматривать или нет?
4: Пока давай... не запомните навсегда.
3: Да, давайте новое, давайте клевое. Вы на какой стороне Луны? Вот просто будет интересно провести такое легкое маркетинговое исследование у нас в Телеграме. Душевный радиочат «Маякните».

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: легкой подачи. Люди стали как-то мериться фильмами, но суть не про это. Шла речь вообще в нашем предыдущем выходе именно про то, что вот много раз что-то делать, это, говорят, мозг отдыхает. Вообще мозг перезагружается, и получается, что я все время с перезагруженным мозгом.
1: Но мы конкретно про фильмы говорим, пересматриваете что и пересматриваете ли.
0: Нет, имеется в виду, но я же не про это говорил. Жданов, ты опять был где-то не здесь. Я говорил, что, ну, опять же, повторение чего-то знакомого, это не обязательно может быть фильм, это может быть музыка. Это может быть вот как мой приезд постоянно на одно и то же место. Я еще говорю, как тебе не надоедает? Мы же хотим туда-сюда обратно. И всегда везде приятно. Я говорю, это ко мне вот тут хорошо. Оказывается, это мой мощный мозг требует перезагрузку раз в год. И поэтому вот, ну вот.
1: Чтобы
0: вот,
1: не
0: вот.
1: Падать, да?
0: Мозг? Нет, чтобы не падать, абсолютно верно. Ребят, мы тут, пока мозг окончательно не отдохнул, придумали. Знаете, что делает завтрак идеальным? О, глазунья под любимые хиты. Наши други дорогие, коллаборация, которую вы вообще не ждали, даже мы не ожидали. Кобринские яйца выходят в упаковке душевного радио. Нашли в магазине, сфотографировали, присылаем фотографии в наш телеграм-чат. Душевные яйца с хэштегом. Это такое. А потом разыграем. У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от душевного радио. Делитесь теплом. Ну, каким-то ржачим, там, я не знаю. Ждем. Также ваши отметки в Инстаграм. Участвуют торговые сети Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, соседи, Простор.
1: Попробуйте сфоткать себя с душевными яйцами.
0: Оно получается очень здорово. Там да? не всегда определишься, кто есть кто, но мы стараемся, и у нас это получается. Как ни крути, со всех сторон хорошо с волной душевного радио.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: проверили время. Друзья, наслушались музыки Generation Next. Мы уже под это, конечно, не подходим. Но когда Spice Girls поют,
1: а
0: нам все равно становится...
1: А как нас можно назвать, интересно? Generation
0: Old. Вот, примерно так. Слушай, ты знаешь еще, о чем узнал? Одна из любимых фраз, которая вот когда ты познакомился в этом мультике «Мадагаскар», все время спрашивали, ты вот это, зебра, ты белый в черную полоску или черный,
1: черно-белый, да.
0: Черный в белую? Он никак не мог понять и определиться. А прикинь, ученые узнали, знаешь, почему они так раскрашены, зебры? А оказывается, они мух отпугивают таким образом, ну и кровососущих всех этих. Я, значит, возбудился по этому поводу. Да, и я решил попробовать...
1: Зебры?
0: Нет, я решил в следующий раз попробовать поехать в лес.
1: И раскрасить себя под землю?
0: Ну, не себя, найти какую-то вот, ну, может, ту же тельняшку там какую-то, да, черно-белую. Да. Что-то вот, и посмотреть вообще, как это работает. Ребята, если вдруг у кого-то есть вот что-то такое под зебру, ну, они вот провели эксперимент, они одели лошадей в костюме с полосками, как у зебр, покрыв все тело лошадей, кроме головы. И оказалось, что полосатый рисунок реально отпугивает мух. Да, и вот это вот все. Ученые заметили, что мухи летят только к головам животных и держатся подальше от их тел.
1: Я вот на тебя сейчас смотрю.
0: И что?
1: Я только что прочитал.
0: Но.
1: Удивительную штуку, что да. Люди в очках умнее.
0: Я знаю.
1: И быстрее делают карьеру.
0: Да?
1: Потому что...
0: Нет,
1: а знаешь почему?
0: Это упорство и труд, все перетрут.
1: Знаешь
0: вот
1: почему?
0: Вот это вот оно делает.
1: Потому что ассоциируется с интеллектом, учебой и серьезной работой.
0: Ну, и, да, ассоциации иногда бывают обманчивые. Тут надо, конечно, все это дело признать. Ребята, как могли, так вас повеселили. Надеемся, вам с нами было хорошо. Ну и нам однозначно было здорово.
1: Нам было прекрасно.
0: Да,
1: спасибо
0: завтра
1: вам.
0: Обязательно мы с вами услышимся. Может, даже где-то и увидимся. Опять что-то там в бравую башку что-нибудь придет. И мы обязательно вам все это дело, так сказать, на гора и вывалим. В любом случае, мы старались. Всем пока, всем удачи. И обязательно до завтра.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Работу молокопереработчиков обсудили на примере Рицкого молочно-консервного комбината. Предприятие посетил премьер-министр Александр Турчин. Как передают Белта, главные темы – расширение ассортимента и экспортный потенциал. Предприятие включает 4 завода. Кроме основной площадки в Лиде, есть филиалы в Сморгоне, Ашмянах и Новогрудке. Предприятие перерабатывает в сутки более 1800 тонн молока, а в ассортименте более 250 наименований продукции. Личное страхование, защита имущества и ответственности стали лидерами на страховом рынке Беларуси. Как сообщил заместитель министра финансов Сергей Качан, всего по итогам прошлого года в Беларуси заключили около 11 миллионов договоров страхования. Сумма страховых взносов достигла почти 3 миллиардов рублей. В отрасли работают 18 компаний, из них 8 государственных. Почти половина всех взносов приходится на личное страхование. В этой категории лидирует обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, добровольное медицина и страхование жизни. За минувшие сутки в милицию поступило около 600 сообщений о звонках телефонных аферистов. Как сообщили в МВД, зарегистрировано 56 преступлений. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Оперативники задержали 4 курьеров, работавших в интересах мошенников. Изъято более 70 тысяч рублей. Инстаграм разрешил менять порядок публикаций в профиле. Эту функцию анонсировали еще в январе. Чтобы переместить публикацию, нужно зажать ее и перетащить на новое место в профиле. До сих пор сетка в соцсети формировалась в хронологическом порядке, но у пользователей была возможность закрепить до 3 постов в верхней части профиля. Теперь же публикации можно перетаскивать в любое место, вне зависимости от их давности. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Вьетнам» ждет не Чанг и Камрань из Минска с туроператором «Fun & Sun». Спрашивайте в турагентство города и по телефону 1-113-41-41. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 8 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-1057. Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 1057.
0: Душевная радость.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Первый энергоблок БелАЭС выработал более 39 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Как сообщает Белта, 5 лет назад, 10 июня 2021 года, приемочная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока белорусской АЭС. По словам специалистов, он полностью подтвердил проектные характеристики в области безопасности и эффективности. Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Как напомнили в Госпогранкомитете, в этом году Международный фестиваль искусств собирает гостей с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента Александра Лукашенко, для иностранцев и 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвиз. Он начнется 4 июля и продлится до конца месяца. Иностранцам, кроме паспорта, на границе нужно будет показать оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля в летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск». Правоохранители напомнили родителям о важности обучения детей правилам безопасного поведения в интернете. В МВД подчеркнули, что ребенку необходимо объяснить основные моменты. Никогда не сообщать незнакомцам свои логин и пароль. Также не следует открывать файлы из непроверенных источников или заходить на сайты, которые антивирусная защита компьютера считает подозрительными. Нельзя также отправлять незнакомцам личные фото и видео. В Британии почта доставила журнал с задержкой в 19 лет. Местный житель Пол Эдвардс заказывал посылку в 2007 году. Он надеялся, что в журнале для родителей будут полезные советы, которые помогут справиться с трудностями при воспитании своих детей. В итоге журнал с запиской, в которой были озвучены извинения за причиненные неудобства, доставили лишь на днях. На момент заказа дочери Эдвардса было всего полтора года, а его сын должен был родиться спустя 3 месяца. Сейчас его дети учатся в университете. Им уже исполнилось 20 и 18 лет. К новостям компании «Хочется на море» летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором «Fun and Sun». Подробнее по телефону А1-113-41-41. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 8 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
3: Как бы мы ни старались немножко растянуть эту неделю, как-то более насыщенную прожить, но окружающая среда превратилась в середину недели, не знаю, поздравлять нас с этим, ну или что-то, какие-то другие эмоции можно испытывать. Можно. Можно как угодно к этому относиться, но факт есть факт. Не так уж и плохо мы себя ощущаем 10 июня. Я бы даже сказала, ну хорошо, только немного душновато, но это мы будем исправлять. Пришла уже пора поработать кондиционером, а нам можно немножечко отдохнуть и перерыв сегодня. Предлагаю начать, продолжить и закончить мороженым, потому что 10 июня во всем мире отмечается день этого холодного, сладкого десерта, настоящего. Ну вот и самые первые десерты, которые известны, стали благодаря каким-то упоминаниям, в летописях их упоминали. Ну вот Китай. Китай хорошо сохраняет свою культуру, свое культурное наследие, поэтому... Первым прообразом такого настоящего мороженого был китайский десерт из перемешанных со льдом и снегом кусочков фруктов. Звучит до сих пор очень вкусно, хотя десерту много-много сотен лет. Потом и в Марокко делали, и в Италии уже неаполитанское мороженое. Но я думаю, это все мы с вами не пробовали, можем только представить, насколько это было вкусно. Но вот советское мороженое, легендарный десерт, который вы застали, я нет, но знаю, что там был ГОСТ 117-41. Вот тот самый ГОСТ, который исключительно натуральный состав закрепил за этим десертом. Ну и, конечно же, там натуральное молочко и сливки, и масло, и сахар, ванилин. Все это было без искусственных добавок, поэтому... Мы так все... Я воспоминания люблю. Вот родители рассказывали, что это было очень вкусно. Ну, а вы все помните вкусы. Я предлагаю прямо сейчас вспомнить, а сколько же стоило то самое советское мороженое. В вафельном стаканчике, эскимо, лакомка, фруктово-ягодное, брикеты. И первый человек, кто напишет телеграм-чат душевного радио. Вот стоимость... конкретную. Я уверена, что у вашего поколения почему-то это все отпечатывается в голове. Очень хорошо первый, кто напишет точную цену, получит, ну, кое-что приятное от душевного радио. Пишите.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Уверена, внутри каждого есть такой сундучок, тайничок, где мы накапливаем лучшие моменты, бережно складываем их туда, моменты жизни. Ну, вот бывают такие, случаются, например, удачные ответы на вопросы, когда и шуточка нужная нашлась, и как-то мысль пришла, ну, такая оригинальная, и, ну, просто о собой потом можно гордиться в мыслях, прокручивая это в мгновение. Ну, бывает еще хорошее рабочее решение. Удалось что-то предложить, или вот успехи в спорте, или красивые образы, или просто какое-то озарение, когда в мыслях все проясняется, и кажется, будто теперь мир абсолютно понятен. Конечно же, ненадолго все это. Вот эти мгновения мы ни за что из сундучка не вытряхнем при переездах, при любом виде уборок, что бы вообще вокруг ни происходило в этом мире и с нами, этот сундучок с самыми лучшими моментами жизни всегда переезжает с нами. Но сегодня мы немножечко в него заглянули, и вот эти лучшие моменты у многих еще там, где-то у нас связь такая вспыхивает, такой большой-большой сетью, лучшие моменты переплетаются во многом, и у кого-то, у меня точно, и у вас есть полочка или там какой-то в этом сундучке мешочек или холодильничек с мороженым. Да, как мы его любили. Конечно, в моем детстве мороженое уже другое. Я любила сок мороженое, любила мороженое Юки, очень люблю шоколадное или фисташковое, или вот экзо такое было с кусочками фруктов. Но у вас мороженое в детстве было другим, было супер натуральным, супер полезным, во всяком случае, вы в это верили. Не буду разубеждать, по ГОСТу все было сделано, и мы сейчас в телеграм-чате вспоминаем, сколько стоило то самое мороженое. У меня есть советчик, я с папой связалась, он мне прояснил кое-что. То есть сливочное мороженое стоило где-то 13 копеек. Согласны? Ну так, потом эскимо было по 22 копейки. Почему-то эти цифры в голове так всплывают сразу. Вот у меня не всплывают никакие цифры. Как-то, видимо, поколение другое. Так, мороженое, пирожное было за 28 копеек. А вообще оно бывало фруктово-ягодное вот где-то от 8 копеек, от 7. И вообще до 38 копеек доходило мороженое. Какое-то было очень вкусное. Ответов много у нас в телеграм-чате, ассоциаций много, видимо, в разных районах, разное у вас любимое мороженое. И я предлагаю просто поностальгировать немножко вместе, ну и выбрать общим таким лайковым способом, очень популярным на просторах интернета, такой самый исчерпывающий ответ. Давайте мы сами выберем людей, которые ответили правильно, чтобы мне было проще, потому что ответов было очень много. Ну и сегодня я уверена, обязательно, чтобы обеденный перерыв прошел хорошо, нам нужно съесть мороженое. И сейчас, если такая возможность появляется, отправляйтесь сами или отправляйте коллег за этим вкусным десертом. Интересно, какое у вас любимое, тоже можете написать. Но еще в телеграм-чат Душевного радио в эти минуты принимает приветы и поздравления тоже для любителей сладкоежек, для любителей советского мороженого и современного белорусского не только. Пишите, кому и что будем передавать в этом часе и в следующем. Ну, конечно же, под такое подшуршание пакетиков, открывающихся упаковок этого сладкого десерта. Вот уже присылаете любимые свои фотографии. Вижу, Лариса отправила фото с пломбиром от Молочного мира. Ну, кстати, можем устроить такой баттл. Какое мороженое сегодня самое-самое любимое у вас, или у вашей семьи, или у ваших коллег, у близких людей? Пишите в телеграм-чат.
0: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
0: телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Чем больше ягод на грядках, а вообще-то в Брестской области так уже вообще загружают палеты, клубники отправляют по всей стране, ну понятно, у них там жарко, но лето у всех будет очень жарким, об этом синоптики предупреждают, жаркое лето нас ждет и засушливое, поэтому самое время запасаться кондиционерами и мороженым, конечно же, но чем больше ягод на грядке, тем больше вопросов, что же с ними делать, и если покопаться в морозильной камере, так хорошенько вот этот лед, как в полярной экспедиции, отколоть, да, от стенок, можно обнаружить раритеты. Паза-паза, много еще раз паза, прошлого до них урожаев, но специалисты говорят, о чудо, чтобы ягода принесла пользу и оставалась вкусной, лучше всего ее использовать спустя год после заморозки. Вы представляете? Не больше. Но если вдруг вам нравятся ягоды со вкусом морозильной камеры, можно к совету не прислушиваться. Разрешаю. Но если вдруг что-то залежалось, делаем фруктовый лед. Дети его очень любят. Это и сока, и пюре ягод, фруктов. Все это смешивается, замораживается. Но у вас наверняка есть в окружении дети, которые оценят лакомство. Но в целом мороженому, как лакомству, больше 4000 лет. И они не прошли незамеченными. Столько рецептов можно найти в интернете и в домашних книгах, которые, наверное, у вас, у меня точно передаются по наследству из поколения в поколение, вкусных каких-то десертов и не только. Ой, ну, кстати, вот не прошло незамеченным это лакомство мимо нас. Мы даже его цену помним. Просила поделиться в ТГ-чате ценами на советское мороженое. Мороженое детства вашего. Не буду уже примазываться, что я цены эти не помню, но вы чудесно справились с заданием. Кто-то пояснял, но вот Александр откуда-то помнит мороженое за 3 копейки. Но это, наверное, кто-то из одноклассников делал бизнес, потому что интернет таких цен не знает. Александр, где вы такое мороженое ели и что оно вам запомнилось? Конечно, здорово. Но мне понравился ответ Натальи. Она рассказывала, что самое дешевое было за 10 копеек, но мы ниже цены тоже видели. Сливочное 15 копеек. Так, пломбир 20, а в шоколаде 22. Я предлагаю Наталье всем большое спасибо говорю, просто у меня как-то так совесть проснулась, столько было ответов, столько было воспоминаний хороших. Но я хочу порадовать сегодня Наталью и именно ей вот так вот аплодисментами поддержать ее ответ. Спасибо, что написали. Подарить фильтр кувшин Леон. Он, конечно, мороженое не сделает, вот аквафор, но это верный помощник и в офисе, и дома, и в дороге. Мы знаем, что лето будет засушливым, а аквафор предлагает и фильтр кувшина, как у вас, Леон, и фильтр бутылки, и системы под раковины, и умягчители воды. Все для того, чтобы ваша вода стала водой премиум-класса. Но мы, конечно, охлаждаться летом будем, естественно. Конечно, лето не пройдет мимо нас, и сегодня не исключение. Без мороженого, надеюсь, никто сегодня не останется, кто себя хорошо вел или не очень, день еще не закончился. Но я очень хочу, чтобы сегодня мы все обнаружили в себе что-то лучшее. И пускай это лучшее в нас растет, увеличивается, и это лучшее ни в коем случае не надо предавать. Выслушиваем, исполняем свои желания, даже если они ограничиваются порцией мороженого любимого.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Социальные скидки в 10% на продукты для уязвимых категорий населения продлили до конца года. Соглашение подписали март и крупные торговые организации. Сейчас в перечне 29 товарных групп, а с 1 июля их станет 30. Из перечня исключат импортные яблоки, белокочанную капусту, лук, свеклу, морковь и картофель. При этом добавят гречку. Также в списке хлеб, мука, овсянка и перловка, макароны, говядина, свинина, тушки, куры, цыплят, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, овощи и другие продукты. Всего за время действия программы торговые организации выдали больше 2 700 000 скидочных карт. Сумма предоставленной скидки составила более 200 миллионов рублей. Внешнеполитические ведомства Беларуси и России подготовили совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Как передает Белта, об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это уже третий совместный доклад. Документ направлен на привлечение внимания международного сообщества к реальным угрозам в этой сфере. Презентация доклада пройдет 30 июня, а также 7 и 9 июля на площадках исполкома СНГ в Минске, штаб-квартира ОБСЕ в Вене и на полях 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Белорусские спортсмены освобождены от ограничений Международной федерации парусного спорта. По данным Министерства спорта, отменены все санкции в отношении спортсменов, тренеров и спортивных судей, включая требования о нейтральном статусе, запрет на национальный флаг и гимн. Эта тенденция распространяется и на другие виды спорта. Атлетам из Беларуси все чаще становятся доступны международные соревнования. Завтра в США, Мексике и Канаде стартует чемпионат мира по футболу. В турнире впервые примут участие 48 команд. Мундиаль пройдет по 19 июля. Международная федерация футбола предлагает болельщикам за $79 разместить свои имена на больших экранах стадионов во время матчей. Предложение охватывает все 72 матча группового этапа. Имя может появиться на табло стадиона во время предматчевой разминки. Сообщения не должны содержать эмодзи и ограничены 30 символами. К новостям компании. Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города по телефону А1-113-4141. Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс-пицца со скидкой на сливки Бай. Хватит всем. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 8 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Доброе.

0: рекламы. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14.

0: приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Скептически относилась к людям, которые самозабвенно верят в силу мысли, только в нее, и как будто вот если мы что-то задумаем и очень сильно этого захотим, то обязательно все получится. Но ее одно недостаточно, мысли, какой бы сильной она ни была, правда? Но когда-то в моем списке желаний, где-то между суперспособностью, платежеспособностью и путешествиями без границ, то есть между неизбыточными желаниями, поселилась мечта, что муж научится хорошо меня фотографировать. Эта мечта где-то там живет, это в списке желаний уже очень давно, и не знала я, как с этим быть, но мечты постепенно начинают сбываться, потому что область искусственного интеллекта уже встраивает в телефоны новые, но я думаю, что можно каким-то образом приложение потом себе загрузить, будет, в общем, встраивают такие функции в телефоны, которые, когда мы включаем камеру, вот просто прописывает, вот она видит этот область искусственным интеллектом, которая контролируется, видит экран и мужу дает такие подсказки: чуть ниже опусти, так, чтобы ножки были подлиннее, там контрастность подвинь в меньшую сторону, потом чуть выше, в общем, наклони, в общем, чтобы кадры получались такими модными, чтобы мы получались красивыми на них, потому что со временем уже умение хорошо фотографировать очень должно пригодиться, потому что объекты не молодеют, тут нужно мастерством уже брать. Но мы еще, помимо вот этих вот желаний и веры, что ученые и искусственный интеллект когда-нибудь наши желания воплотят в действительность, конечно же, берем свое настроение вот в правую, в левую руку. Так можно себя за щечки подержать, можно себе поаплодировать, как угодно взбодриться, но еще взбодриться в этом часе помогут приветы, такие обеденные, которые я жду в телеграм-чате и в инстаграме душевного радио. Вспоминайте, кого 10 июня в среду, с чем можно поздравить, и пишите, об этом скоро узнает вся страна. Обещаю.
5: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Встречаются в жизни люди важные, словно воздух, словно вода, рядом с которыми мы себя чувствуем по-настоящему живыми. Ну вот бывает такое. Но не только на людях нужно зацикливаться, еще полно в жизни увлечений, которые нас здорово оживляют. Вот если бы вам запретили заниматься, например, вы любитель что-то на станке построгать, или вы любитель сварочкой да заборчик сделать, или вот как работает газонокосилка, триммер, ну, так вас вдохновляет, или колка дров, такое уже увлечение и для спины полезное, и для шашлычка тоже, ну, в общем, много есть увлечений, в которых, ну, возможно, окружающие не видят большой пользы, это не касается колки дров, конечно, но для вас вот именно это дело самое важное, самое приятное, самое жизнью наполняющее. Может быть, рисование на стенах. Это, кстати, нам же в детстве запрещали рисовать на стенах, потому что обои нужно переклеивать. Но почему-то котам не запрещают точить когти, да, об обои. А вот нам в детстве рисовать запрещали. Есть в этом толк, но вот я, например, не запрещаю своему ребенку рисовать. У нас белые стены у нее в комнате. Это просто превращается в какой-то холст. Делай, что хочешь, самовыражайся, твори, креатив, рисуй, а потом еще мы все это красочками акриловыми, наверное, акриловыми нужно закрепить, чтобы оно надолго осталось с нами, вот эти художества, это творчество. Ну и мне кажется, сегодня торт может рисовать на своей стене, Никита Демидюк, потому что его торт сегодня с еще одной свечой горит все ярче с каждым годом. Ну и вас поздравляет знакомая, надеюсь, Тамара. Счастья желает вам добра, любви, семейного тепла. Ну и, конечно, вы уже, конечно, не абрикосик, но еще и не курага, а просто на один год стали ближе к пенсии, к времени, когда можно заниматься тем, чем хочется заниматься. Ну, раз в году есть такая возможность загадать желание, давайте вы его сегодня четко сформулируете. И, возможно, мы очень надеемся, как-то так вселенная все сложит, чтобы у вас каждый день был прожит не зря, с ощущением тепла, с ощущением такого любви, того, что вы на своем месте, вы в семье, вас любят, вас уважают, в общем, чтобы все у вас складывалось хорошо. Кого еще сегодня будем поздравлять? Пишите в телеграм-чат Душевного радио, естественно, всех. Все приветы озвучить постараемся в этом часе, но если что, на завтра что-то передвинем, это тоже можно сделать. Какое у вас настроение? Рассказывайте в телеграм-чате, какие хорошие и не очень, или это просто нормальные новости и события происходят в вашей жизни. Мы с удовольствием ими поделимся.

0: Реклама.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Привет в обед на душевном радио.
2: Немногие вопросы со временем, в общем, на многие вопросы со временем мы даем совершенно другие ответы. Например, вот перекрученный на плойку слегка дымящийся локон перед свиданием когда-то казался просто катастрофой, но сегодня это воспоминание вызывает улыбку и уже не переживает по пустякам, а много улыбается и наслаждается жизнью. Любимая мама Тома. Именно это сообщение прислал в Инстаграм душевного радио ваш сын Юрий. С днем рождения вас поздравляет, пишет: мама, в этот день хочу пожелать тебе самого главного – здоровья, душевного тепла. Прости, что не всегда получается быть рядом физически, но я всегда рядом с тобой сердцем и очень-очень тебя люблю. И к поздравлениям присоединяются Варя и Ульяна. Ну, Тамар, мне кажется, столько лет вам еще не было никогда. Привыкайте. И вы как самый такой драгоценный металл, как золото. Есть золотое, есть желтое, есть розовое, а есть... Вы наслаждайтесь новым статусом, новым возрастом. Встречайте свою семью. Пусть в вас растет любовь, пусть это чувство будет основным. Все будет в порядке. И давление, и настроение. С днем рождения!
1: Привет в обед на душевном радио.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
2: Светофор. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Союз мультфильма сегодня принимают поздравления. Ну, день рождения у киностудии Союз мультфильм. Она подарила нам настоящее детство. Сейчас вот эти мультики кажутся такими неспешными, несовременными, может быть, не такими красочными, не такими динамичными, чего только стоит Маугли. Попробуйте подрастающее поколение посадить за мультики Союз мультфильма. Но некоторые дети могут осилить такой темп, но сейчас уже совершенно другие ритмы, совершенно другие вкусы у детей. Но за картинкой той столько труда, и художники лепили персонажи, отрисовывали каждый кадр. И я предлагаю сейчас вспомнить детство, сыграть в угадайку. Я зашифровала для вас один мультфильм. Там приключения, фантастика моя любимая. Даже интересно, узнаете ли? И тот, кто напишет название мультфильма в телеграм-чат душевного радио, первым тот получит два пригласительных билета в кинотеатр «Скайлайн» на долгожданную современную премьеру, комедию «Холоп 3». Ну что, вы готовы, надеюсь? Я готова зачитывать описание. Поехали! Значит, там меланхолик-капитан, девочка и папа, а также чудовище, птица болтливая, которая кое-чем отличается. Ну что, вспомнили, как называется мультфильм? Ну тогда пишите скорее ответ в телеграм-чат душевного радио. Но я пока расскажу, что производство картины продолжалось 4 года. Пока жду от вас ответы. Ну, это уже есть, да. А писатель больше 20 лет боялся, что его могут уволить за столь несерьезное для научного сотрудника занятие. Он работал в институте востоковедения. Ну, да, уже есть правильные ответы. Работал в институте востоковедения Кир Булычев, да, псевдоним у него был. Хорошо, уже пошли правильные ответы. И, конечно же, этот правильный ответ – тайна третьей планеты. Да, так мультик назывался. Смелая Алиса, птица-говорун, которая отличалась умом и сообразительностью. И первый правильный ответ в телеграм-чат прислал Дмитрий. Дмитрий, поздравляем вас с победой. Вам достаются два билета в кинотеатр «Скайлайн» на комедию «Холоп 3», где наглый мажор снова попадет в свою же ловушку. Но теперь ценой свободы становится не подчинение, а настоящая любовь. Skyline Cinema, территория ярких людей, особенных эмоций, ждет всех нас. Ну, а я уже за кадром расскажу победителю Дмитрию, как забрать подарок. Спасибо всем за приветы. Я смотрю, что у нас их много. Наверное, мы еще в начале следующего часа ими поделимся. Договорились?
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В реестр автомобильных перевозок в Беларуси включено 37 тысяч водителей такси. Об этом сообщил замначальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Дмитрий Куликовский. По его словам, функционирование реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении способствовало повышению уровня безопасности перевозок и созданию условий для дальнейшего улучшения качества предоставляемых услуг, а также обеспечило наведение порядка в этой сфере. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Перед погранпереходом Кукурыки стоят 380 фур. Перед пунктом Бобровники въезда в Польшу ожидают 160 фур. Перед литовскими Шельчининкаем и Медининкаем стоят 120 авто. Перед всеми польскими пунктами пропуска фиксируется около 300 легковушек. Единый день депутата проходит в столице. Обращаться к специалистам можно сегодня до 8 вечера. Приемы организованы во всех администрациях районов Минска. Жители столицы могут обращаться в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Леонид Каневский стал мемом у иностранцев в социальной сети X. Бывший Твиттер, ведущий программы «Следствие вели», понравился южнокорейской художнице, которая создает забавные зарисовки. По ее словам, она влюбилась в его внешность и смешные выражения лица. Более того, пользователи стали предлагать и собственные варианты мемов с Каневским в комментариях. Активно тренд поддерживают русскоязычные пользователи. И к новостям компании. Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек. Евро 3,19. 10 юаней 4 рубля и 8 копеек. 100 российских 3,85.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла, днем до 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 тепла. В Минске завтра до 28 с плюсом и грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14

0: И надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Все больше времени хочется проводить на свежем воздухе с друзьями, и даже дожди нам не помешают это делать. Прогулки под дождем, босоногие, полностью мы мокры с вами. Но что может быть лучше? Лето мы поэтому и любим, что можно немножко подурачиться, покопаться в грядках, покосить траву, пособирать, в конце концов, урожай уже по всей территории страны. Этим люди начинают заниматься. И даже медийные персоны не исключение. Это дачная лихорадка, никого не щадит. Видимо, вот просто для тех, кому за 30 и до бесконечности лучшего времяпровождения как-то и не найти. Ну, может быть, это залог финансовой грамотности, самим что-то выращивать, меньше ходить по кафешкам и ресторанам, меньше тратить деньги на все эти развлечения. Но даже ведущий Top Gear Джереми Кларксон сделал соцсеть для фермеров. В общем, он переключился с машин на земледелие. И там теперь британские земледельцы могут выкладывать кадры своей деревенской жизни, информацию о своей продукции, там же мастер-классы какие-то и дегустации, в общем, море мероприятий. И да, Кларксон не так, в общем, он давно перешел от машин к грядкам. Его шоу «Ферма Кларксона» уже давно стала легендой. Бывший ведущий Top Gear ухаживает за растениями, разводит животных, но, может быть, это даже судьба всех нас постигнет. Так что, видите, даже топовые ведущие с Top Gear занимаются земледелием. А почему мы должны этому сопротивляться? Нет причин, не вижу ни одной. Ну, наверняка рассада уже колосится, парнички уже требуют нашего внимания, поэтому делаем громче и наслаждаемся летом, урожаями и тем, что мы наконец-то в тренде под душевную музыку.
3: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет, с вами ретро-вумен-трио «Розовые розы».

0: Недушный день.
1: Обещания, мы рассыпаем их, как зерно на поле, везде. В надежде, может быть, что прорастут, или в надежде угодить людям, быть полезным, быть таким человеком, который не отказывает. Душа компании, на него всегда можно положиться, говорим мы о таких персонажах. Ну и в целом, что в этом плохого? Но сами не замечаем, как... Соглашаемся подвести, забрать, переделать, иногда даже часто себе во вред. Но это как цветочек, который мы пришли поливать. Вот вроде у нас есть какие-то свои дела, заботы, но тут один человек подошел со своим горшочком, и мы его полили, это другой горшочек. Потом еще какой-то человек подошел с очередной просьбой, и мы вроде вот этот вот резерв своего времени, своей энергии и в другое место направляем. В итоге все горшочки испытывают... такое прям благоухают, цветут, наполнены водой, увлажненные-то стоят и видом своим всех радуют, балуют. А мы свой горшочек, свои дела никак сдвинуть с места не можем. Ну, все любят таких людей, которые готовы прийти на помощь, что бы ни случилось. И готовы поклясться, что сделают, в общем, проявят высшую степень честности, гарантий. Ну, и такое есть выражение... «Зуб даю», которая закрепляет клятвы. Есть куча синонимов. «Отвечаю», «Ей-богу», «Честное слово». «Зуб на холодец» есть тоже такое. Я его не слышала, но вот увидела, что кто-то использует «зуб на холодец». Интересно даже, что оно значит. В общем, у меня тоже есть история. Я очень отзывчивый человек и всегда готова прийти на помощь. Но осторожнее нужно быть с обещаниями. И вот что однажды приключилось. Мы с подругами выбрались в такой бар. Там шел какой-то спортивный матч. Это не часто нам удается вообще выйти в такие места. Не очень они свойственны нам. Но нам было интересно. Шел какой-то матч. Мы купили себе рыбку такую соленую. И одна подруга говорит: нет, я не буду вашу рыбку, я что-то возьму другое. Но рыбка соленая, она такая, она притягивает внимание. И в итоге моя Лена взяла эту рыбку и начала очень с большим аппетитом в нее вгрызаться. Но обсуждение, конечно же, матча не прошло мимо нас, ставки были сделаны, и Лена обронила такую фразу: «Зуб даю, выиграет там тот-то, тот-то». Я небольшой фанат футбола, но было интересно. И мы болеем, мы что-то поддерживаем, команды. И в какой-то момент Лена кусает эту рыбку, и у нее откалывается передний зуб. Естественно, мы взрываемся смехом и хохотом, потому что она зуб дала, естественно, не за ту команду, проиграла ее команда. Вот, собственно, зуб и выпал. Поэтому я считаю, что нужно, конечно, можно было найти плюсы в этой ситуации. Очень удобно было коктейльчик через соломинку пить, можно было не открывать рот. Можно найти плюсы даже в такой комичной, неприятной ситуации. Но Лене было не до смеха. Поэтому, друзья, давайте будем осторожнее с обещаниями, будем честными, свой ресурс не будем растрачивать по пустякам, а то всякое может приключиться.
0: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Все желания мне, конечно же, неизвестны, но в каждом из нас живет человеческое, такое вполне себе объяснимое желание немножечко отвлечься от работы. И музыкальный квиз на душевном радио в помощь. Сегодня мы угадываем три музыкальных, естественно, произведения, композиции, песни. Хорошо вам знакомы они, выбрала самые сочные кусочки. Сначала, конечно же, не с припевов начнем, а потом проверим, что это было. Подарок за правильный ответ. Если вдруг вы, именно вы, в телеграм-чат душевного радио пришлете правильный ответ, где будет три исполнителя, три, может быть, группы или три каких-то сольных, музыканта. В общем, вы пишете, кто исполнил эти произведения в телеграм-чат одним сообщением, без исправлений. И первое правильное получает подарок от душевного радио — входной билет на две персоны в первый в Беларуси парк интерактивный средневековой истории Великое княжество Сула. Ну что, готовы? Тогда делаем громче и узнаем.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Лучше, конечно, чтобы были правильные ответы, и не было меня лично не устроит. Смотрю, что же у нас появляется в Телеграм-чате. Итак, есть варианты разные и правильные, и под вопросом. Так, хорошо. Ну, вы знаете что? Вы, наверное, еще мне вариантов каких-нибудь предложите, потому что в последнем вашем ответе не совсем правильный содержится момент. Последней была группа. Я хочу услышать группу. Да, жду правильные ответы в Телеграм-чате. Да, думайте, что это за группа исполняет песню. И пока правильного ответа я не увидела. Но вот как-то так. Ну, может быть, он появится. Давайте мы проверим, кто же это был. Может быть, показалось. Ну, конечно же, вам не показалось. Это группа «Рефлекс». Патрисия и Касс тоже. Думаю, все разобрались легко и просто. И да, Екатерина прислала первый правильный ответ. Это группа «Веселые ребята». Вот так, я уже сказала, что первый правильный ответ пришел от Екатерины. Таким чудесным каким-то образом ей удалось покопаться в чертогах разума и заполучить два билета в парк интерактивной средневековой истории «Великое княжество Сула». Всего в 49 километрах от столицы, на живописном берегу речки Сула, открывается новый мир, где стирается грань между материальным, духовным и восстанавливается связь с нашим прошлым. Вы изучите, пожалуйста, тут такая афиша. Тут в ближайшие дни июнь, летний месяц, и холодник-фест будет в Суле. И купалье сразу на одних выходных, 20-е, 21-е дня, потом на других, 27-е, 28-е. И когда-то я тоже была на купалье в Суле, но это лучшее, что я видела. И мы песни пели, и венки плели. Столько было интересных обрядов, поэтому искренне за вас очень рада наша победительница. Поздравляем вообще всех участников. Спасибо вам за музыкальную интуицию. Но Екатерине расскажу за кадром, как забрать подарок.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Недушный день.
1: Гимн разрешение солнцу усветить получили от Army of Lovers. Ну, теперь бы, знаете, начать самим свет излучать. Ну, вот точно, когда углубляешься в науку колористику, то просто мир переворачивается с ног на голову, потому что цвета вообще не существует. Есть только свет. Звучит похоже, но слова совершенно разные. Есть цвет с разной длиной волны. И когда вот он, этот цвет, попадает на нашу сетчатку, в наши глаза, то он вызывает такое ощущение цвета у нас в голове и требует от мозга энергии на то, чтобы успокоить вот этот вот дискомфорт и преобразовать в какой-то цвет. В общем, звучит сложно, но на самом деле, я очень хочу, чтобы мы с вами, неважно, какого цвета синяки под глазами имели, неважно, какой разовизны щечки сегодня на солнце у нас оказались, подпеклись мы или, наоборот, приобрели какой-то серо-бледный оттенок. Главное, чтобы мы излучали свет. Давайте на этом и закончим. Будем светить, насколько можем, насколько получается, улыбкой, глазами, сердцем и душой. Встретимся завтра на Душевном радио. Это была Ольга Шебека. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свой.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. С 1 июля самозанятые в Беларуси начнут платить минимальный налог. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. НПД – это специальный налоговый режим для физических лиц, которые хотят легально заниматься своей деятельностью и получать доход, но при этом не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. С начала следующего месяца будет введен минимальный налог 45 рублей в месяц, который придется платить даже при отсутствии дохода. При этом для получателей пенсии предусмотрена льгота. Для них минимальный платеж составит 18 рублей. Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов на период июльских праздников. Со 2 по 6 июля в межрегиональном сообщении задействуют 18 допсоставов по направлениям Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Также в сотрудничестве с РЖД определено 8 доп-поездов в международном сообщении. Это касается маршрутов Брест-Санкт-Петербург, Гомель-Санкт-Петербург и Минск-Санкт-Петербург. Эксперты отметили изменения в общей структуре преступности. Доля классических краж в последние годы заметно снизилась. Если раньше они составляли треть всех преступлений, то за последние 5 месяцев этот показатель упал до 1/7 части. В то же время всплеск возбужденных уголовных дел по фактам дачных краж традиционно фиксируется с марта по май, когда городские жители массово возвращаются на свои загородные участки после зимы. Условия абсолютного большинства таких преступлений остаются неизменными. Это беспечность со стороны самих владельцев. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступления оценят профессиональное жюри, победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступать на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Вьетнам ждет. Нячанг и Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 8 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла, днем до 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 28-30. А в Минске завтра до 28 тепла и грозы. Это были главные новости к этому часу. Для вас в студии работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага.
3: Душевное радио.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Класс.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

напиши мне, напиши хоть пару строчек от души. Или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне. А не хочешь, не пиши.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Лиде прошло республиканское совещание по вопросам развития молочной отрасли. Предметный разговор проходил на площадке Лидского молочно-консервного комбината под руководством премьер-министра Александра Турчина. Ключевыми темами для обсуждения стали наращивание поставок продукции в третьи страны, дополнительные меры стимулирования эффективного экспорта, а также повышение общей результативности производства и переработки. На портале «Е-послуга» появилась новая электронная услуга Министерства образования, сообщили Белта в Национальном центре электронных услуг. Теперь в электронном формате можно получить сведения о документах об образовании. Его потребителями являются государственные органы и иные организации по согласованию с Министерством образования. Оранжевый уровень опасности и загрозы сильных ливней объявлен в Беларуси завтра. Об этом рассказали в Белгидромете. Днем при грозах в отдельных районах будет шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 30 градусов тепла. В июне небо приготовило зрелище для любителей астрономии. Венера и Юпитер уже находятся визуально близко друг к другу, а с 11 по 15 июня к ним присоединится Меркурий. Он будет находиться ниже Венеры и Юпитера, ближе к горизонту, поэтому для наблюдения понадобится открытый западный обзор и ясная погода. Проще всего будет найти Венеру, она заметно ярче остальных объектов. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Sun & Day. Подробности по телефону А1-113-41-41. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны. Показательный заезд БМП. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льняной соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 8 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла, днем плюс 30. В Бресте и Гродно 19-21 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 28-30. В Минске завтра до 28 тепла, а также грозы. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: И каждая пятница и суббота «Желтая» 12 и 13 июня. Сосиски троицкие, высший сорт, Гродно. Всего 6,69 за 630 грамм. Масло подсолнечное «Голден», рафинированное. Всего 3,59 за 800 миллилитров. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Беларуси отменили утилизационный сбор при ввозе за границей грузовых авто. Такой указ подписал президент. Теперь по новым правилам льготы распространяются на грузовые авто не старше 3 лет, экологического класса 5 и выше, а также на прицепы и полуприцепы при условии, что техника будет ввезена в течение этого года. Причина появления указа в том, что автопарк белорусских перевозчиков стареет. Сегодня около 65% машин эксплуатируется более 8 лет, тогда как в 2021 году этот показатель не превышал 50%. Выпускные вечера для школьников пройдут 12 июня. Об этом Белта сообщили в Комитете по образованию Мингорсполкома. Почти 3000 выпускников заводского Ленинского районов соберут «Чижовка-арена». 4500 выпускников Советского, Центрального и Московского, спорткомплекс «Футбольный манеж», а для 2000 ребят из Первомайского и Партизанского мероприятия пройдет во Дворце спорта. Всего школы и гимназии города в этом году оканчивают более 20 тысяч девятиклассников и 13 с половиной тысяч одиннадцатиклассников. Мингорисполкомы, облисполкомы в субботу проведут прямые телефонные линии. Так, с 9 утра и до полудня горожане смогут задать волнующие их вопросы. Контактные данные есть в сети. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном Дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 8 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла, днем до 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 29. В Минске завтра до 28 тепла и пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу. Час проверенных драйвовых хитов».

0: мамами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema. Территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
7: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
6: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте Евроопп.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Фильтры для воды «Аквафор» – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор.бай».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-1057. Game over!

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Хит теперь каждая пятница и суббота желтая 12 и 13 июня. Масло сладкосливочное свое, крестьянское, 72,5% жирности. Всего 3,39 за 180 грамм. Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт Гродно. Всего 4,99 за 580 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: Светофор. Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14.

0: MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Энси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли...

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14 и 15 июня. Предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов. В Беларуси увеличилось число получивших максимальный результат на ЦЕ. Абитуриентам продолжают приходить результаты тестирований по профильным предметам. Больше всего стобальников по математике, обществоведению и английскому языку. Есть и те, кто дважды получил заветную сотню. Средние баллы почти по всем учебным предметам превысили 60. Лучше всего сданы химия, физика и иностранный язык. Сегодня абитуриенты узнают результаты ЭЦТ по профильным предметам за 26 мая. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Домашевской, Воукшасово, Притыцкого и Южной магистрали, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Масштабная экспозиция пионов и ирисов откроется в Центральном ботаническом саду столицы завтра. Экспозиция позволит проследить историю развития пионов от прародителей известных китайских сортов до творений французских селекционеров. Отдельный раздел посвящен работам советских ученых, чьи растения отличаются исключительной устойчивостью. Гостям также покажут исторические разновидности и селекционные новинки ирисов. И к новостям компании. Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 8 копеек, 100 российских 3,85.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла, днем до 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 28-30. В Минске завтра до 28 тепла, пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте evroop.com или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
6: Душевное радио. Слушай свободно.

0: хочется свою квартиру и машину, вот бы!
1: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске, двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт! Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 12 и 13 июня. Абрикосы всего 9,99 за килограмм. Бананы всего 3,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин с рабочей поездкой посетил ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», передает Билта. Глава правительства ознакомился с производственными мощностями предприятия. В фокусе внимания были расширение ассортимента и экспортный потенциал продукции. Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского

0: Базара в Витебске. Как напомнили в Госпогранкомитете, в этом году Международный фестиваль искусств собирает гостей с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением Александра Лукашенко, для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвиз. Он начинается 4 июля и продлится до конца месяца. Иностранцам, кроме паспорта на границе, нужно будет показать оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля. В Беларуси на 1 июня для многодетных семей открыто без малого 155 тысяч депозитных счетов в семейный капитал. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, более 100 тысяч раз принято решение о досрочном распоряжении средствами. Чаще всего деньги используются на улучшение жилищных условий, получение медуслуг и образования. Сегодня во всем мире отмечают День мороженого. Белорусские производители каждый год расширяют линейку популярного ледяного десерта. В жаркую погоду в Минске в среднем за день продают более 60 тонн мороженого. Это около 750 тысяч порций. В год на одного человека приходится от 2,5 до 4 килограммов. Среди стран-экспортеров минского мороженого – Россия, Китай, Азербайджан и Грузия, а также Узбекистан и Армения. Отмечу, Всемирный день мороженого отмечается уже 240 лет. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Вьетнам ждет. Ни Чан Кай Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 8 копеек, 100 российских 3,85.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит от 12 до 18 тепла, днем до 30 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 29. В Минске завтра до 28 тепла, а также грозы. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: понимаете, я за кефиром пошел.
1: Будем брать.
2: Все, мы опоздали весь чек.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Ага.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ай. Фонси!

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

lighter. Come on, baby. Show me all your dance gadgets.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка. 12.